0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Пивоварна и пивница Липник. Пице, бургери и забавни фингерфуд. Веч на Липник.си.
2: Звезде мед звездами.
1: У петек 29. мая.